0: Ой, бебе, кам бога кацики с кому горели журу, сидеш не горели мы 2 млн па кацики с кому ага, дисиде. Морога мене си ден боже сере, 4 ораш не 8 минута, ж ми никем сам бе, ке му си уе сонно. Янго е коти жоа жинжоа, кото мира мира ва му житеше, кана опти му ма параше. Шага оти вангарара миса мурере, ва мори квенда бейра, ва мору фумира куда квенда куманика, ва мору фумира куда те венде гуру.
1: Ани кумани, вонно
0: мо. Ма параше кута ура куна. Wamwatora rile ponge kuti awazunga waka kwanisira motikari nezuru wanga wana kuti waende waite rwendo. Tino waperekeza wese wakabata radio Msambiki mangwana niana
1: Mani wono wope mae
0: Yanda kuna somu zaka mbako mfaku na Julia Mwini.